0: Уроки! Все тома колеклама, че тому верамо.
1: Смоль, смоль!
0: Чермонаме, че не партирапа, кармена! Все мокет и сигра!